0: сейчас 7 кушает.
1: И он не пойдет 300. Он был он заплатит, поедет. Он бы поедет на Варштадт, ему сделаю бил, скажет, быстро ведет списку. За все ничего. За все посчитают, еще эту работу. Товарищ. Ну как нету столько денег? Не мать, не мать, не пенец.
2: Да, не.
1: Не
2: пи***лом купил. Занимаю только капусту.
3: Сейчас когда после моего. Радио Кампус. Сами что си.